0: 你是不是该关心红军下一步该往哪儿走啊？你知不知道，这关系到咱们整个红军的生死存亡
1: ？Сейчас время подумать о том, как мы пойдем в следующий
2: шаг. 这该怎么办？红军现在到底该怎么办啊？